0: на рогни тани. Кок дуг пай дон ханай нэ ана? Халло? Белай хелам шо го хай на хай? Шади до?
1: Пампуй вар баса ко мэлэри ангуза го. Ко пампуй багат мани ро. Аго сафе бого сэйте бог ни рук ро. Ангуза мон байри аро. Я бай рокта.
0: Ау, мэ, чинг тампу бэ вар зак мани бихинго бэмар мэлэрия симия. Тай там там мандаги ман абу ман кэхе шагради.
1: Мэлэрия...
0: Да, Апурка чинг о бхог бишингни, абхай шак бишингни, патарния, бишингни, бямар чинг манжак. Найнен хане кокдок шабутон, срай срай ке шайда ман наену. Халло? Халло?
2: Рон, чонгфира анг не дам?
0: Ау, хане хай лам шого, чади да.
2: Чинг хампуиро, варжак ханке, зе бямарума тосини,
0: Хамбай. Ганке, або же тангмани ба танга шаго же тормани торока. Шаго то тангмани шугиара умужара ужара вангай. Хайке бо тангмани логиво, тайбо чини шакни тэй тэй бэбагну шоклай таланнани, або а бэмарни шамун. Га абону кашунани багай ганкай, чин апурке, чини шак апурке ман янпурункай, апурке чин бити нау, доктор нау, або хай. Абоно, чини шаго, Jung Samani Nung Money. Belai cano Sharp Sutra. Sini Bushak Blina. Sini Bushak no Zungaham get on any. Bemar Kriket on any. Jung Avono, Samung, Samung no Jung Sharp Sutra. Kutung Kutung Sanani. Sawi Kishasaka Kaksa Sawi Donirica. Або маши бабаке, курма бабаке, або там там бабаке, або маша маши бама байно, аро кабан ма, хазар хазар кути кути, аро йон унги тангун ману. Або хай, або не багай, чинг самани рокно, чинг санани ни чинг ханка, або но, какца саво, какца тону, тахе тонгой саво, або хай рокке, та цади, ча ханке, пурана сай кибди, хай каба, сабили ханкаба, кибири ди, хай каба пуйла оно рау и чади, Абоно, нэнгзангай ромкабо, кагэй нэнгди, нэнгнэнгна ханганке, одэг нэнгха, гласо, хайне одэг хайне тонирика, колопка, колоп пано, чини колоп мани рокбо. Обу маши бай мангала хани, чэн, ванчугу, хай пано, маши то толати бо, малэй, а, глас ни, гана, гана, кина, кина, малэй тонгэй мано, Хайкаба бара баханка азе байри мана айон рокбо малай тангай а бишингу хабай манаю абхай гай амахя чин холобу холобу хумпано бусу зороти бо хамке холоб за абу най на нана тый рок бо хайно чин срай срай тый ка хам фильтр ни сири нинг нани хайкаба фильтр кыры инги жон ханке тый рок но ругуй нинг нани табу гатай жара рого ханке то чине чине хасу рого чин